0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать.

только ты. Никто тебя не видит. И ты в такой весь в своих мыслях. В общем, этот путь дорогу всегда можно использовать в приятном и, наверное, полезном даже случае. Такую, можно сказать, некоторую такую психологическую медитацию ночного режима. А далее уже перестроимся ко всем рабочим делам этой недели. Сегодня вторник. Меня зовут Наталья Горбачева. Ты слушаешь Топ-радио. Так что пристегнись, улыбнись, и мы уже начинаем. Три часа ближайшие будем обсуждать самые важные, самые бесполезные новости, которые произошли в нашем мире. Еще раз всем доброе утро, ведь это утро

0: маски вязала? Для кого? Для чего?
1: Не знаю.
0: Почему?
1: Вот
0: в конце
1: расстраты.
0: Концов, да, горячие ванны и душ. Никто не отменял. Вода пока подешевле чуть-чуть, чем отопление. Хотя...
1: Это все временно.
0: Да, хотя так себе тоже развлекуха. Ладно, ребятки.
1: Не-не, лучше бегать.
0: Да, не, там, лучше в машине печку включил. Бензин, блин, тоже дорогой.
1: Да, ладно. Что сделать? Ладно.
0: С всех сторон, нигде не согреешься. Есть способ...
1: Остается только обниматься.
0: Обниматься. Не, есть еще один способ. Но он вредит вашему здоровью.
1: Какой? А что вредит твоему здоровью?
0: А я не буду говорить, потому что он вредит вашему здоровью.
1: Эндрю, ты опять предлагаешь? Что? Лезть в камин?
0: Ларока вспомнилась.
1: О, да разве? Это греет только наши сердца и наши воспоминания.
0: Ладно, хорошо. Друзья,
1: но
0: как...
1: было тепло.
0: Даже жарко.
1: Все потерлись вокруг друг друга.
0: Как там кто согревается? Пишите на WhatsApp 25037. Как вы там вообще в целом? Потому
1: чашку
0: что...
1: Чашку кофе.
0: А у нас кофейная пауза,
1: я
0: да, ты хочешь сказать?
1: Я тебе подрядчик пональю.
0: Я не буду мешать тебе позориться.
1: Ну ладно. А все, да, уже? А мы еще в эфире.
0: Кайго, take me back. Почти, почти, Наталья. Ну и, конечно, конечно, трека стоп-20. Happiness is all set от Swedish House Mafia или Kelly мы услышим очень скоро.

0: так.
1: Осеннее настроение от наших слушателей. Итак, слушаем аудиосообщение.
0: Ну да, не так легко.
1: Ну не так легко. А что, это, ты думаешь, легко было записывать его? Ты думаешь, сейчас. Сергею было легко после Ларокки? Я-то его видел. Сергей, привет.
0: Сейчас.
1: Сергей.
2: Привет, ребят.
0: Привет.
2: Я обожаю осень, я обожаю такую погоду, потому что в офисе никто не может догадаться, что налито у меня в термосе и что я в течение дня употребляю.
1: И что я вообще не работаю в этом офисе.
0: Шуточки с интернета пошли.
1: Хорошо. Хотел продолжить, Сергей.
0: Хорошо.
1: Вот так, короче, смотрите, все, выбирайте офис, который вам нравится. Заходите туда с термосом. Все, давай, пока все сообразят, дня три вас точно не выгонят. Пока собрание, пока HR-ов позовут. Я пока так... просто кто-то знает это. А как неприлично, ты же думаешь, а вдруг новые коллеги? Просто лабрит.
0: Просто интересно, вот кто-нибудь в жизни так делал вообще в целом?
1: Ну, 100%. Ну, ты понимаешь, что у нас на работе бы вообще не заметили бы. Не заметили просто. У нас дело столько лиц.
0: Ну, я не на работе, но я так сделал в этом самом, подожди, когда в субботу после Ларокки.
1: Где?
0: Я взял термос, налил туда хмельного напитка.
1: Да, который вредит вашему здоровью.
0: Да, и пошел, собственно говоря, в общественное место, чтобы там его не покупать. Ну,
1: неплохо.
0: Так, да, сэкономил, так сказать. Места.
1: Опять?
0: Ну, падал корт, ну что ты там? Я же не...
1: я думала, ты собирал
0: сейчас я
1: где-то...
0: сказал, сейчас все падал корт и будут замыслены. Ага, опять этот пришел. Что у него в термосе налито?
1: Ага,
0: ну, ладно, просто я такой думаю, ну, слушай, раз дома ты есть, а я же такой подготовленный человек на такие случаи. Я же знал, куда иду и что будет с утра.
1: Это возраст и опыт, хорошо.
0: И опыт, да.
1: Молодец.
0: Так что суббота у меня была полностью, в любом случае, разгрузочная. Я там больших планов не строил. Ну, я говорю, ну ладно, раз мы типа зайдем, сходим. Я говорю, ну а что мне там делать? Я говорю, я возьму с собой. Никто не узнает, что мне налито в термосе, правильно?
1: Друзья, все.
0: Да, все, не делайте так, это плохо.
1: Все вредит вашему здоровью.
0: Да, вредит, да.
1: Очень вредит Андрею, вы видите и слышите. Но он еще этого не осознает. Ничего, мы его вылечим.
0: Да, да, да. Но лайфхак рабочий. Так что... если что.
1: Всем доброе утро. Давайте кайфовать от осени. Ну, осень прекрасное время. Класс.
0: Да и вторник такой день особенный, да, на самом деле.

0: ж, вторник, ты твой любимый день, да, правильно же? Я ж помню.
1: Вторник? Нет, нет, он не мой любимый день, он лучше, чем понедельник.
2: Вот да, интересно, чем. Давайте сравним.
1: Ничего личного, простите, пожалуйста. Настроение совсем другое.
2: Какое?
1: Ну, другое. Не знаю, по понедельникам у меня идет жесткое столкновение с реальностью.
2: Ага.
1: Да.
2: За, ну,
1: я ненавижу будильник. Ну. Я ко вторнику только его прощаю.
0: Я могу продолжить. То есть я нашел все-таки дорогу, которая необходим ремонт. Это как-то улица называется, забыл.
1: Ой, ну ничего себе, задание ты выполнил.
0: Я выполнил, да, квест.
1: Ой, трудно было.
0: Ну я еду и смотрю, там столбики уже стоят. Такой, уже делать собираются. Такой,
1: нет, вообще это вообще не факт, Эндрю.
0: Ну да, да, да.
1: Наш это,
0: да.
1: Это вообще не факт. Просто до поставят выборов, столбики. Наверное, да. Эти столбики простоят, значит, типа начинаем. И ты думаешь, ну давайте вы когда начнете, поставите столбики.
0: Так я не успели эту дорогу к выборам сделать, к следующим сделать.
1: Ну да, да, да. Уж типа нечего стараться.
0: Ага.
1: Чего там? Чего там спешить? Будешь спешить, людей насмешишь, или там по-другому как-то было?
0: Ну, да. Давайте я расскажу тогда про фан-встречу с, ну, в Южной Корее.
1: Фан это веселье?
0: Фан-встречи — это фанаты. В Корее есть такое понятие, как айдолы, да?
1: Да,
0: поп-айдолы, сцены, идолы-сцены, да, и они так называют. И, значит, в особенности, ну, как бы, кей-поп-группы сейчас очень популярны. Но также сейчас очень популярны различные сгенерированные искусственно-интеллектные виртуальные поп-идолы. Их там рисуют, они там такие все классные, короче, виртуальные артисты, так называемые, у которых тоже есть фан-клубы.
1: Да.
0: Как ни странно, да, уже теперь появились. И фанаты, ну тут, представляешь, фан-встреча с виртуальным кей-поп-бойс-бендом.
1: Да.
0: Как она может выглядеть? Я сейчас посмотрю, кстати, видео. Короче, они на эту фан-встречу принесли картонные фигуры. И люди...
1: Мы готовы.
0: Да, и люди практически встречались с картонными фигурками.
1: Подожди, но они разве не сделали какое-нибудь ИИ-изображение, какие-то голограммы?
0: Чтоб ты понимала, да, стоит просто толпа, и мимо них проносят картонные фигуры поп-идолов, которые вот
1: это
0: виртуальные артисты. Они все их фоткают, они все радуются, хлопают, аплодируют.
1: Они жестко не доработали. Они точно могли лучше. То есть просто распечатаны, вот ты мне показываешь, сейчас просто распечатаны, как это считается, 2D?
0: Ну да. Даже не 3D-шные, просто картонные фигуры.
1: Нет ни одной выпуклости. Одни впуклости.
0: Да, Наташ, я еще раз, ну, типа, докопаюсь до твоей фразы, что они не доработали.
1: Да.
0: Группа существует 3 года, катается сейчас полноценный мировой тур.
1: С картонками.
0: Да. И создатели этой группы виртуальной, в принципе, зарабатывают нормальные такие миллионы. Я не знаю.
1: Так я и говорю, не доработали.
0: Ничего себе не доработали.
1: Они заработали, но не доработали для своих фанатов. Ну.
0: А, для фанатов?
1: Конечно,
0: для кого-то волнуется.
1: Для такой встречи.
0: Нет, ну фанаты хотели встречи получить. Картонные фигурки показали,
1: ну,
0: мы
1: ужас,
0: не порадовались.
1: Я и говорю,
0: сфоткались,
1: что,
0: и все в порядке. Да.
1: Я не пойду на такую встречу, не зовите меня на эти вечеринки.
0: А у тебя и нету картонных поп-идолов. Ну, ладно, не картонных.
1: Были, были. Что, я Децл не распечатывал на...

0: Трек, который называется Long Jacket. Услышим скоро. Это Крис Лейк и Крис Лоренцо. Jacket. Маранди, Манбек и Мисс Калифорния скоро. Одна из новинок на топ-радио через полторы минуты.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинская ирица. Реклама девейс. Майоли и Балтик.
3: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
5: Осенние дни – уикенд. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: New entry.

0: друзья, что происходит у нас? Ты сказал про кей-поп, а у нас тут как раз-таки... У ребенка в учебнике по английскому были задания и вопросы про ту самую там кей-поп-группу, и все с этого, короче, началось. Нужно было написать правильный ответ, было указано, но с ошибками. Написано с ошибками. Правильный ответ моим сыном. Я говорю, так, иди тогда бери черновик, пиши правильно.
1: Он не знал на правильное название кей-поп-группы?
0: Нет, там, в принципе, само задание.
1: Черт.
0: Приходит, показывает, я говорю... Тут опять ошибка, переписывай. Ага. Все приходит опять, ну ты понимаешь, что вот это что, почему? Да, да, да. Я говорю, все, давай переписывай. Ну, приходит опять ошибка.
1: А ты из тех родителей, которые должны все сделать идеально, да, для которых здесь все вот.
0: Нет, ну без ошибки, чтобы хотя бы.
1: Понимаю, да.
0: Задание просто без ошибки. Эти слова просто переписываются с учебника. Переписываются.
1: Да, да.
0: То есть ты просто на них смотришь. И должен переписать точно так же, не теряя все буквы по дороге. Uh-huh. На там 10 раз я говорю, я сейчас уезжаю, у тебя есть полчаса, ты готовишься, все, показываешь мне черновик, и после чего будут санкции. Ребенок в этот день узнал, что такое санкции.
1: Да, да,
0: да,
1: правильно.
0: Да, да, да. И в тот момент, когда значит, я уже в пути... С юных
1: лет
0: надо
1: должны всем. Мы это уже в таком достаточно серьезном возрасте узнали, что такое санкции.
0: Да,
1: а дети должны...
0: Пораньше немножечко.
1: Да, да.
0: Я же готовлю его все-таки к жизни.
1: Правильно, правильно.
0: И в определенный момент, а мы с мужем едем политика в автомобиле. Нам нужно было отъехать, вернуться, не дай бог. Подожди, не надо, зачем ты мне так? Подожди, у него, я понимаю, что он плохо учится, но дайте ему шанс. Дайте ему шанс. Может стать нормальным, хорошим человеком. Короче, мы с мужем отправляемся, мы на машине, значит, отъезжали, в магазин заезжали. Другой нужно было вернуться, значит, полчаса. И зовет ребенок. Алло.
1: Да.
0: Мам. Я не понимаю, а какие санкции? Какие санкции? То есть он все это время, он ничего не переписывал, он думал, что слышал санкции, короче.
1: Так.
0: Я говорю, значит, так. В этот момент, у нас так получилось, что даже когда уже один из родителей завелся, да, второй как бы отступает. Он не, ну, он как бы смотрит только когда там уже совсем красные линии кто-то переходит. И поэтому муж просто со стороны за этим наблюдает.
1: Он наблюдателем
0: да,
1: был.
0: Да, я говорю, значит,
1: понятно.
0: Так. Я приезжаю. Проверяю твой черновик.
1: Да.
0: И если я вижу там ошибки, каждое слово, которым будет ошибка, ты будешь отдельно писать правильно 100 раз. Ребенок такой, нет! Я говорю, все, пиши. Я кладу трубку, и в этот момент, Андрей, происходит ужасно. Во-первых, как бы муж меня спрашивает, как быстро ты так смогла придумать такие извращенные наказания?
1: Да.
0: Всю эту систему, всю эту лесенку. Это же впервые
1: вообще
0: было вообще сделано. Да.
1: В целом ты...
0: Я говорю, я ничего не придумала. Я просто повторила лучше. Он такой, что такое? Я говорю, я так боялась стать похожей на своего отца, что не заметила, что я стала похожа на свою мать. Потому что в этот момент мой флешбэк, я, короче, неправильно в свое время написала слово «котлета». «Как лето» я все писала.
1: «Как лето»?
0: Да, да, да.
1: Это потому что тебя больше волновало, как прошло лето, чем непосредственно мясо жареное на сковородке.
0: Именно так. И тогда моей матерью было придумано это изощренное наказание.
1: И ты писала «котлета» 100 раз?
0: Да, да. Ну. И ты понимаешь, и в этот момент я еду такая, думаю, нет, почему?
1: Но сейчас...
0: Я же обещала любить своего ребенка, я люблю тебя.
1: Да, нынешним наказанием было бы для тебя напечатать котлета 100 раз.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да, да, да.
1: Написать для тебя проблемы нет, а вот напечатать, я скажу, Наташка пока расклад клавиатуры найдет, о, ребятки.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ради ситуации на дорогах. Это Саша, серьезная пробка, которую нам стоит знать. Это получасовое затруднение на Лелорбе в сторону Вантового моста. Начинается прямо с Пиццы. Что там произошло, трудно сказать. Ну, вот полчаса примерно рассчитывает. Также Даука Грюс перед Булю. Приблизительно 20 минут. Булю перед тем же перекрестком 15-минутная пробка. Движение также затруднено на Карле Улмане Гатвы в сторону Венебас Гатвы. Там 10 минут на путепроводе. И Венебас Гатвы в сторону перекрестка с Карле Улмане 5-минутная пробка. 10 минут потеряешь на Латгалас перед Южным. Также на Круспилс 10-минутная пробка. Гранита в сторону Круспилс. Тоже движение затруднено. Примерно 10 минут там. Лубанас перед Сахарова 10-минутная пробка. На съезде с Островного Палач, потому что потеряешь 5 минут в сторону Сатаклас. Ну, из таких важных, наверное, пока что все. Но если есть что дополнить, добавить, то 25037 WhatsApp для дорожной информации. Топ-радио.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Слушай, залип тут на днях в ленте, пролистывал, да.
1: Да.
0: Там, случается со мной тоже теперь такое, да, да. Я ненавижу себя за эти моменты, но не суть. Короче, да, и не знаю, по каким еще таким нафиг рекомендациям попадается мне такое видео, но я не мог пройти мимо. Мне стало дико интересно от вообще просто от происходящего. Короче, на видео девушка, лицо она закрывает, ну, она типа сама себя снимает телефоном, да, типа да. Зеркале, да, лицо не видно, но видно там прям идеальные формы фигуры, прям такие вообще просто прям там прям супер-супер идеальные, да, и говорит: привет, меня зовут Аида, и я сегодня делаю запрос, онлайн-запрос своим спонсорам на новенький iPhone.
1: Да.
0: Отправляю всем своим спонсорам, ну, типа, видимо, у нее есть ухажеры, спонсоры, да, вот такое сообщение, и дальше просто наблюдаю. Текст сообщения, что хочу новый iPhone, все, да, и точка. Он говорит, и посмотрим, как кто из них себя ведет.
1: Именно. Первый, хорошо.
0: Она мне называет, первый экземпляр скинул, значит, определенную сумму без лишних вопросов и долгих переговоров. Я ставлю ему 9 из 10. За то, что быстро. Зовут его там, значит, Александр. Дальше у нас Олежка. Я, конечно, просила новый телефон, они, говорят, первый взнос на него, но он скинул сумму меньше, типа, да, чем надо. Но, правда, к вечеру докинул остальную, даже немножечко больше, за это ему плюсик. 5 из 10.
1: О,
0: следующий.
1: Поблагодарила.
0: Андрей Олегович меня приятно удивил. Через час сумма была уже на моей карте.
1: Да.
0: Вот это я понимаю, мужчина. Услышал задачу, все, решил. Говорит, так, и, говорит, последний экземпляр, говорит, я прождал весь день. В конце вечером, значит, он все-таки перевел эту сумму. Значит, 4 из 10, потому что мне пришлось долго ждать. Итак, вот это, Я смотрю, думаю, какая дичь. Во-первых, ну, как бы написано, профиль созданный ИИ. Во-вторых, история, ну, очень неправдоподобная, ну, согласись.
1: Ну, понятно.
0: С другой, ну, может быть, конечно, есть такое в жизни происходит у девушек, у которых 4-5 ухажеров, которые, о которых она называет спонсоры и экземпляры, которые ей скидывают деньги на новый iPhone сразу же по первому же запросу. Но что-то меня терзают смутные сомнения. Ну, естественно, мой интерес завел меня в комменты.
1: Ну, давай, ну, что
0: ну,
1: там?
0: Ну, и что ты думаешь?
1: Но.
0: Аида, добрый день. Говорит, у вас есть какой-то просто метод? Я вот все сама да сама, очень хочу вас научиться. Напишите мне в личку, отвечает. Виртуальная Аида. Виртуальный профиль, алло.
1: Ага.
0: Там же написано, блин.
1: Так она, может, виртуальную вещь делает.
0: А можно к вам на индивидуальное обучение? Следующий коммент. Ага. Можно. Да. Напишите мне, пишет Аида. Аида. Отвечает очень быстро.
1: Угу.
0: Я бы тоже купила у вас курс.
1: Которого, ну...
0: Вы...

0: нормально? Просто рисуешь виртуального... Придумаешь чушь историю и продаешь курсы. Мошенники, чем вы занимаетесь? Чего вы
1: так, Эндрю, так бабушек разводите? Было.
0: Вот! Непаханное поле. Девочки готовы купить курсы, как выпрашивать у мужиков айфоны. Какой кошмар! Я просто смотрю на это все. У меня шок.
1: Вот поэтому у тебя нового айфона и нет, Андрей.
0: Ну, у меня нет.
1: У меня тоже нет.
0: Давай не напишем надо. Моим, спонсорам. Хочу телефон, посмотрим, кто меня сколько пришлет или пошлет. Я не знаю.
1: Эндро, может быть, ты не знаешь, может быть, у тебя есть кого-то...
0: Во-первых, ну сам контент дичь, да? Я смотрю, у меня ничего кроме отвращения не вызывает. Она их спонсоров экземплярами
1: называет.
0: Нас слушает
1: молодежь, тогда ты объясни, может быть.
0: Что, Амин?
1: Дети, такого не бывает.
0: Что тут объяснять? Ну, во-первых, такого не бывает. Так думаешь, там дети писали? Я же пошел посмотреть, кто это пишет, какие дети.
1: Там
0: взрослые
1: есть?
0: Женщины пишут. Аида, можно взять у вас курс? Аида.
1: Какое имя? Выбрали.
0: Не, ладно, имя никаких вопросов. Ладно, что сейчас мы будем?
1: Красиво.
0: Ни при чем. Ну, блин, серьезно? Я написала своим спонсорам, и вот что, мне они даже без скриншотов, ты понимаешь, она просто текстом это рассказала.
1: Может,
0: это
1: другие шоты были.
0: Эти все тупицы, тупицы так уж есть, поверили. И я, говорит, хочу купить у вас курс. Да, конечно, пожалуйста, покупайте курс. Курс будет онлайн, тебе высылают, скорее всего, видео. Как вы... Да бред, не? Меня просто разъедет.
1: Ну, ты понимаешь, что люди хотят, чтобы им просто что-то дарили?
0: Люди верят.
1: Уже устали работать.
0: Ну, конечно.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Вторник и 6 октября уже. Доброе утро всем. Начало нового часа. Начало нового дня. Начало нового.
4: А что, все должно быть по-новому, что ли? Слушай, нет, многим нравится продолжать ничего. То, что они начали уже давным-давно.
3: Тепленько на улице, кстати, сегодня. Прям с утра. Прям с утра тепленько. Я
4: просто хорошо по погоде оделся.
3: Оделся, да,
4: да,
3: наконец-то
4: все,
3: в этот раз.
4: Это все объясняет.
3: Если бы я видел такое, вот я бы прямо в шортах опять бы пошел.
4: Да какие шорты? Ты чего?
3: Нормально. Я, ну вот за что люблю теплое время года, это за, просто за шорты, потому что, ну вот, я не люблю вообще штаны.
4: Потому что у тебя что, красивые ноги, ты считаешь?
3: Нет. Зачем? Зачем иметь красивые ноги, если мне просто хочется их держать в свободе, чтобы их обдувал ветер?
4: Хорошо.
3: Шевелил каждый волосок.
4: Ну, слава богу, что...
3: волосок.
4: Хорошо, что ноги.
3: Нога. Да, да, да.
4: Спасибо, что на этом ты остановился.
3: Да, да.
4: Остальное оставишь на пенсию.
3: Нет, но шорты, они имеют несколько функций. Там продувается все.
4: Угу.
3: Достаточно неплохо.
4: Спасибо.
3: Очень свободно все дышит. Ну,
4: это
3: же,
4: единственное, о чем мы не
3: спросила.
4: Хотели думать в этот вторник, но
3: ты
4: да
3: спросила,
4: ладно.
3: Да.
4: Но да ладно.
3: Ты не хотела думать и не рассказывай мне. Ты не хотела думать о своих новых штрафах. Так что
4: это
3: ты...
4: понятно. Я сейчас, кстати, разбираюсь параллельно. Я тебе скажу.
3: Я смотрю, Наташка лежит, желтая бумажка перед ней. Очередная.
4: Короче, я вообще проверяла всяко-всяко-всяко.
3: Не мошеннические действия сейчас совершаются ли?
4: Да, во-первых, слушай, опять подозрительно начинаются всякие вам штраф за 2024 год. Ну, что это такое?
3: Это ужасно. Нет, я с тобой полностью согласен. Это
4: вообще
3: просто...
4: без какого-то подтверждения.
3: Когда два
4: что,
3: года тебе
4: где?
3: Ничего не... Да, вдруг приходит, такие, а вот,
4: это
3: кстати,
4: странно.
3: Должны...
4: Это странно
3: да.
4: просто. Никогда не приходило тут... Ну ладно, я думаю, что, конечно, когда была взломана база ЦСДД, они такие, этой можно вообще, короче, присылать каждый второй день, она...
3: Это все очевидно.
4: Вообще ничего не поймет. Я буду писать имейлы. Что вы думаете?
3: Ну ничего, нам, видишь, все это помогает, развивает наше критическое мышление.
4: Мы ждем все-таки, да, мы ждем какой-то помощи ваших историй тоже, кстати, делитесь, рассказывайте. Всякие беспределы неприятные происходят. Так что надо бороться и проверять, точно ли...
3: Мне тут подсказывают, говорит, Андрей, купишь атлантский кит. Я куплю, если...

0: буду в Шотландии сразу.
1: О, нет, только нет, нет. Я
0: когда
1: сразу
0: буду
1: говорю,
0: в Шотландии,
1: нет,
0: тогда окей.
1: Мой райдер, чтобы у него на нем была одежда. Это мой райдер. Все, если там вот килт...
0: Ну ты своей тоже не пренебрегай, я хочу сказать. Этот.
1: А то у меня с этим не было проблем.
0: Не знаю, не знаю, попытки были. До 10 утра вместе с тобой утреннее шоу, друзья. Поехали с музыкой.

0: Это услышим через 3 минуты. Ну а также впереди конкурс от Vision Express. Скоро.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Предложение уже здесь.
3: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
2: Откройте для себя все для дома и красоты.
3: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
2: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
4: Приходите в Verde Electronics или покупайте на rdvehicles.lv.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
7: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
8: Номер лотереи 9130.

0: jūs vienmēr līdzi.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, как же мы не привыкли.
1: Ты начинаешь прямую речь со слов ой-ой-ой-ой-ой в последнее время.
0: Потому что такая жизнь. И вот это ой-ой-ой-ой-ой я произнесла в тот момент, когда увидела фотографии Орландо Блум.
1: Что с ним? Да не трогайте, оставьте в покое прекрасного актера.
0: Он старый?
1: Не может быть, он не мог.

0: повторить.
1: Он настолько старый, что я тебе скажу так.
0: Как это?
1: Если бы я сегодня встретила его на улице, я совершенно не узнала бы, что это Орландо Блум.
0: Да что ж такое? Джонни Депп не старый. Кира Найтли не старая.
1: Брэд Питт вообще не старый.
0: Не, я сейчас перечисляю имена актеров фильма «Пираты Карибского моря».
1: Понятно, я извини, я не поняла твою логику.
0: Не поняла.
1: Потому что, конечно, я тоже задумалась о том, что где вообще последний раз я его видела. И продолжает ли Орландо Блум, который, я думала, что молодой, подающий надежды актер, а ему уже 49. Снимался он в таких фильмах, как «Под прикрытием», где мы могли привыкнуть плавно
0: просто,
1: к нему, да, как к постаревшему Орландо Блум в 2025 году. Также следующий — «Вес победы».
0: Что?
1: Это в 2024 году такой фильм, он там был боксером. Как бы фигура красивая, но лицо уже не то, что в «Пиратах Карибского моря». Также такие, пожалуйста, «Карающая длань».
0: Лань, может
1: Нет,
0: быть?
1: Нет, Длань.
0: Длань, да?
1: Я не понимаю, что это такое сейчас. Короче, да, ну, с таким названием далеко, конечно, не уедешь. Но это в 2024 году была совершена эта ошибка. Гран-туризму, пожалуйста, где-то там он тоже засветился. Но, ладно, значит, что, денежки на Кабуту капают, хорошо. Но почему он постоял, я не понимаю. Вообще мы не привыкли видеть стареющих актеров. Уже это как-то не по-современному. Орландо,
0: ну,
1: ты чего?
0: Если я не ошибаюсь, да, он сейчас...
1: Ты посмотрел? Посмотрел фотографию?
0: Ну да, я вижу, он носит такую легкую, ну точнее не легкую, такую нормальную небритость, да. А давай вспомним...
1: Так, а при чем здесь его небритость?
0: Ну, потому что Lord of the Rings, он гладко выбрит.
1: Там да. Этот, ты думаешь, да. Там не в этом проблема, здесь хорошо. Даже
0: и
1: если
0: в
1: я вижу,
0: самом...
1: я смотрю на его старое гладко выбритое лицо, оно тоже
0: старое,
1: не то.
0: Старое гладко выбритое лицо? Слушай, ну не знаю, я говорю, мужики, когда побреются, там сразу минус 10 лет. Я вот что-то не могу понять.
1: Здесь не помогает?
0: Не помогает.
1: Да, почему Орландо Блум старый?
0: Да не старый он.
1: Да старый.
0: Что пристало?
1: Вообще, ты бы его узнал? Скажи мне, пожалуйста, ты
0: ну,
1: бы его узнал?
0: Ну, конечно, нет.
1: Ты каждый день с ним встречался до этого, а сегодня
0: какой
1: не узнал?
0: Какой каждый день с ним? Нет, не узнал бы. Ну и ладно.
1: Вот это как Хью Джекман. Два мужчины, которые выбрали естественный путь старения. И что теперь получается?
0: Хотя он даже чем-то стал похож на Хью Джекмана теперь.
1: Да!
0: Ладно.
1: Ну, ладно.
0: Все. Как его звали-то в «Пиратах Карибского моря»? Забыл. Легалайз его... Легалайз, боже мой, что же? Как Легалайз? Да, он был...
1: Легалайз?
0: Легалайз.
1: Вместе с шефом? В «Бэтби Баланс»? Ты что, совсем? Эндрю.
0: Да. Короче, я не смотрел «Lord of the Rings», поэтому не могу вспомнить, как там его звали. Но в «Пиратах Карибского моря» я тоже... Я смотрел, но все равно не могу вспомнить, как его звали. Ладно, что ж, Орландо Блум постарел. Ну, хорошая, важная новость, Наташка.
1: Да. Я в шоке, я не знаю, что делать, девочки.
0: Ты продолжай наблюдать за всеми, кто стареет, и сообщи нам.

0: Время конкурса на Топ-радио. Вместе с нами Vision Express. И телефон номер 2-5-3-37. От которого дозваниваться, чтобы участвовать.
1: А я лишь напомню, что Vision Express предлагает уход за зрением на высочайшем уровне и углубленную диагностику. Обеспечивает профессиональный подход к каждому клиенту. После тщательной проверки зрения консультанты помогут подобрать качественные оправы от всемирно известных брендов и наиболее подходящие линзы для очков. Также в одном месте можно пройти проверку слуха, если вы не услышали общую сумму за услуги. Да, потом.
0: Или если не услышали, что звонить надо именно по телефону 2-5-3-7, а не на WhatsApp. Поэтому звони прямо сейчас, если хочешь участвовать.
1: Я лишь напомню о том, что с 5 по 11 октября Vision Express проходит важные дни клиента, потому что в этот момент ты можешь получить скидку 40% на покупки свыше 40 евро. Доверь свое самочувствие опытным специалистам. Vision Express — это твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
0: Так, кто нам дозвонился и будет участником номер один?
1: Hello.
2: Евгений, здравствуй.
0: Женя, здравствуй, да. Три несложных, на мой взгляд, несложных вопроса. Ответы, правда или ложь, да? То есть, да или нет?
1: Женька,
0: если
1: привет.
0: Все эти три утверждения, ты сможешь определить, правдивы они или лживы, да? То подарок твой.
1: Это подарочная карта на сумму 40 евро в Vision Express.
0: Если нет, то мы тогда будем общаться со следующим нашим радио.

0: Как ты угрожаешь, Андрей, какой-то. Женя, ты справишься, я верю в тебя, давай.
1: Соберись. Ладно, так, как я же предположил, на мой взгляд, простые, но тут еще надо с волнением справиться. В общем, желаю удачи, и вот вопросы. Точнее, не вопросы, это утверждение. Взрослым людям в профилактических целях рекомендуется проверять зрение у оптометриста или офтальмолога как минимум 1-2 раза в год.
0: Раз в один-два года.
1: Ну все. Это правда или ложь? Раз в 1-2 года, как минимум.
2: Это правда.
1: Не рекомендуется протирать очки обычной одеждой, поскольку в волокнах могут находиться частицы. Правда или ложь?
2: Правда.
1: Обозначение UV-400 на очках солнцезащитных означает, что они способны выдерживать высокие температуры. Правда или ложь?
2: Нет.
1: Ну все тут.
0: Правда, ложь.
2: Они только эти полароидные.
1: Ну все.
2: UV-400 это полароидный значок, что ну, они как поляризированные.
0: А чему это? Откуда ты это знаешь? Для чего тебе так
2: нужно? Когда очки покупал, я интересовался, ну, солнцезащитные.
0: А куда-то, ты что? О, какой-то.
1: Они блокируют до 99% вредного ультрафиолетового излучения, и поэтому это обозначение именно это и означает. Ладно, ну все верно, конечно же.
0: Жень, ты оказался таким интеллектуалом.
1: Рекомендуется, да, действительно, раз в 1-2 года, и одежды не рекомендуется протирать, очки.
0: Различные микроскопические частички, которые могут потом царапать покрытие линз, поэтому не стоит так делать.
1: Да, а тебе стоит тогда попробовать зайти в Vision Express и выбрать себе новые очки, ну, по крайней мере, на подарочной карте на сумму 40 евро ты можешь использовать именно там.
0: Которую ты совсем скоро получишь, Жень, поздравляем тебя!
1: Да.
0: Это
1: молодец. Я очень рад. Ну, а у кого не получилось дозвониться, завтра будет еще один конкурс вместе с Vision Express, ну, а акция Vision Express будет продолжаться, и скидка 40%, да?
0: Да, именно с 5 по 11 октября, поэтому ты успеешь зайти в свой Vision Express, тот, который ближе к тебе, и выбрать подходящий аппарат.

0: ты мой фанат. Мия Бойко скоро на топ-радио. Диджи Годжи, Джейсон Дерула. Десятая строчка нашей двадцатки. Мичико. Через 3 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма, 159 евро. Кухонный комбайн Столар 39,99. Холодильник Горение объемом 336 литров, всего 379 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top. Слушай, Нетали, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
10: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
9: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
10: Vision Express. Твой эксперт по зрению.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Итак, радио ситуации на дорогах пробки столицы на Лелербес и Канцем огромная пробка. Трудно сказать, с чем она связана. Пока информации оттуда, каких-то подробностей нету, но имейте в виду, что движение от Юрмальской в сторону Вантового моста может занять до часу. Также движение затруднено и на Карле Улмнегату. Полчасовая пробка по причине, наверное, того, что все объезжают тот затор. Также на съезде с Островного моста по Лачпишу в сторону Сатаклас 15-минутная пробка. Сам Вантовый мост в сторону центра 10-минутное затруднение. Небольшая пробка на Мукасалас перед Каменным около 5 минут. Также на Каменном 5-минутная пробка. И со стороны бульвара Узборос тоже 5-минутная пробка на сторону Каменного. Также на Ладголос 20-минутная пробка перед Южным. И на Ладголос также 20-минутная пробка перед поворотом на Круспилс. Сама Круспилс около 15 минут. Гранита в сторону Круспилс 5-минутное затруднение. На Илукстес в сторону Лубанес 20-минутная пробка образовалась. Также движение затруднено и на Лубанес перед Сахарово около 10 минут. На Дзелзовос 5-минутная пробка в сторону Заметанского моста. На Густавсамгалагатве получасовая пробка в сторону Брибас. Также Брибас в сторону воздушного моста 10 минут. Движение также затруднено и на Брибас перед Шмерля, там 10-минутная пробка. Перед Бикерниским кольцом со стороны Югла 10-минутное затруднение на Просветительской больнице, а также со стороны Бумажной фабрики 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Все, смотрите, с тобой поделились информацией, рассказали о том, что никакой там аварии нет. Это про...
1: Но и тут же поделились информацией, что авария все-таки есть.
0: В другом,
1: ну ладно.
0: В другом месте.
1: Возле гостиницы там авария перед уже Калсомским мостом. И также часть асфальта сняли. Ну, из-за этого пробка на Лиелбескалнсема в сторону Вантового моста. По возможности, наверное, объезжать там до часу можно потерять. Ладно, раз заговорили о ситуациях дорожных, тогда у меня есть новость для тебя.
0: Жду.
1: Связанная именно с этим. В Польше.
0: Сам связан, ладно.
1: Не. В Польше. Значит, провели такой рейд и назвали, не знаю, как они это назвали, короче, они запустили
0: польская рейда.
1: Квадрокоптер, который с воздуха фиксировал, поставили то есть, рейд, да, то есть это полиция, mm-hmm. ну, как бы, да, кордон, так назовем его. И чуть-чуть поодаль летает, значит, этот самый дрон, да, который все фиксирует, кто предупреждает фарме о том, что стоит рейд.
0: Ой, и штрафуют этих людей?
1: 47 оштрафованных выписан штраф.
0: Но это низко.
1: Размерами это примерно низко. 40 евро это за нецелесообразное использование световых приборов.
0: Но это низко. Это низко. Вот просто.
1: Низко, да.
0: Ну вот назовем это так.
1: Не, летал он достаточно высоко. И, конечно же, все фиксировалось. Я, когда люди говорили, да я тут случайно мигнул, тут это, потом мышь. Говорит, ну да-да-да. Говорит, нецелесообразно использовать. И еще там у них тоже есть пунктики. Еще и пунктики к правам добавлялись.
0: Слушай, но вот с такой мерзостью, я считаю, все равно вот нужно бороться. И хорошо, вот этот штраф я бы оплатила бы. Все окей, да, хорошо. Вот оплатила бы. Но я бы не перестала бы подсказывать и помогать людям. Как бы они этого не хотели, и как бы за это они не хотели карать и вообще.
1: Уверена ли ты, что ты помогаешь людям?
0: Да.
1: Давай разберем ситуацию. Едет, стоит рейд,
0: да.
1: Например, на алкоголь. Едет водитель, который в нетрезвом виде.
0: А как ты можешь определить это? Ты не можешь определить.
1: Я сейчас тебе рассказываю. Подожди. Сначала я тебе смоделирую ситуацию.
0: Хорошо.
1: Дальше едет водитель, который вот сейчас его должны поймать за то, что он едет, да? Но ты его предупреждаешь фарами, и он, значит, принимает определенные меры, чтобы избежать этого наказания, быть пойманным. Объезжает это другими дворами, совершает аварию из-за того, что он объезжал другими дворами, и получается, что ты своим предупреждением вот.
0: Я лишь скажу о том, что в большинстве случаев предупреждение происходит буквально за уже там 10-15 метров, а не за 4 перекрестка, с которых можно свернуть. Это первое. Во-вторых, как правило,
1: сейчас
0: когда...
1: Сейчас ты притягиваешь за уши.
0: Нет, предупреждение это ты притягиваешь уже историю, происходит... что в этот момент еще человек неожиданно пьяный свернул во двор и произошла авария. Тут это не притянуто за уши, да, Эндрю? Нет, все, что касается людей нетрезвых за рулем, тут вообще не обсуждается.
1: Ну а если рейд на алкоголь, ты считаешь, надо предупреждать всех?
0: Нет.
1: Об этом рейде.
0: Нет.
1: Но...

0: Я говорю про скорость, потому что очень часто у нас, почему у нас именно на скорость ставят? Ну, в определенных хитрых местах. И здесь, как раз таки польская история, именно такой радар стоит.
1: Именно
0: и ставится...
1: Я ничего ни слова про радар сказал, рейд был. Рейд. Полиция, кордон.
0: Подожди, ну ты когда подмигиваешь, ты же подмигиваешь, что снизь скорость. Ну, на всякий случай.
1: Нет, ты подмигиваешь, предупреждая о том, что там стоит, что-то стоит,
0: ну,
1: происходит.
0: Видишь, в Латвии, к сожалению, это только радар. Я поэтому про радар только и подумала. Какие еще варианты?
1: Ну, еще бывают рейды на алкоголь.
0: Нет, в таком случае, конечно, пожалуйста.
1: И на резину.
0: А, кстати, на алкоголь-то мы не предупреждаем, потому что мы проезжаем, ты же видишь, что там просто трубочка, тогда радар не стоит, тогда тебе не нужно предупреждать об этом.
1: В общем, выкручивается, Наталья.
0: Не выкручивается, я просто говорю о том, что ставят эти радары, и часто, опять-таки, штрафуют буквально за 2-3 там эти километра несчастные, которые чуть-чуть...
1: Не-не, Наташа, все, мы оценили, все оценили твои благие намерения, да, но есть правила дорожного движения, которые гласят, предупреждать нельзя, вот, к сожалению, так. И поэтому штраф, такой, а что делать?
0: А я всегда благодарна тем людям, которые предупреждают. Я думаю, хороший человек.
1: Ну, я согласен, я не буду говорить, что...
0: А следующий проезжает мне подмигивает, я думаю, ах ты... нехороший. Но...
1: Вот это тоже зря абсолютно. Может, человек не хочет платить свой собственный
0: думает,
1: штраф.
0: Думает, что я пьяная.
1: Не буду я сейчас говорить и отникиться, что я, конечно, никогда не подмигиваю. Конечно, тоже иногда так делаю. Да. Но мы будем говорить, что это все-таки в правилах, я не знаю, кстати, в наших правилах есть, да, но в польских, видишь, очевидно, есть, что неправомерное использование светового сигнала. И это штраф. Можем завтра, кстати, у Нормана спросить. Завтра авторубрик возвращается, друзья мои. Да.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В этот вторник, 6 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. В Латгале в первой половине дня возможен небольшой дождь. На остальной территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И начало нового часа на календаре вторник и 6 октября.
4: Доброе утро, страна!
3: Да, это самое главное. Доброе утро.
4: Конечно. Без этого вообще никак.
3: Без твоего доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Никуда.
4: Раздаем доброе утро направо и налево.
3: Да, пожалуйста. Тут этого у нас.
4: Движение. Ага. В любом направлении. Доброе утро принимаем тоже, если что.
3: Да.
4: А что?
3: Если говорить о...
4: О чем?
3: О тех вещах, которые мы обсуждали в конце прошлого часа. Да. То есть мнения очень различные. Мы все их прочитали за эфиром. Да, обязательно обсудили. Но они абсолютно разнообразные. И в основном я вижу, что Наташка поудаляла сообщения, где с ней были не согласны. Молодец.
4: Где со мной были согласны?
3: Да, они с тобой были не согласны. Ладно, ну мы еще обсудим. У нас есть время, да, целый час для утреннего
4: общения. Нет, там один человек был не согласен.
3: Да, практически все. Я же говорю.

0: Привет. А хотелось бы узнать, что произошло на трассе опять между Павловским и Елгавским кольцом. Стою как вкопанный уже полчаса.
1: Да, опять, это значит не опять произошло, а трасса опять. Да, и там действительно получасовая пробка образовалась. Связано с чем, пока подробностей нет, но если есть наших радиослушателей, которые там проехали, да, то можете сообщить важную дорожную информацию в том числе. Мы же... что мы хотели что-то обсудить, да?
2: Что мы разные вещи хотели обсудить. Я сейчас уже столкнулась с определенной там статистикой, опять-таки, да, про то, что 70% миллениалов, ну, которым мы с тобой, наверное, относимся, я не знаю, или мы с тобой вообще к разным поколениям, ты же старый. Я вроде молодушка. Ладно, но мы испытываем трудности с полным расслаблением.
1: Молодушка, да? Которая на сцене Ларокки постарела на один год.
2: Ну, слушай, там... Нет, это неправда. Знаешь, почему?
1: Да.
2: Потому что в ту ночь все помолодели. На 15 лет минимум.
1: Но тоже,
2: а как только они покинули... адрес Бривебус 96, они выходили, они сразу же, да, старели обратно, возвращаясь в свой возраст. Поэтому так что не надо. Итак, значит, 70% миллениалов испытывают трудности с полным расслаблением, потому что их... Да.
1: Ну вот, если что... испытываешь трудности, значит, ты миллениал, все.
2: Вот, да. Ага. Потому что их учили, что отдых — это пустая трата времени. И в этот момент я вспомнила, вот у тебя такое было?
1: Что,
2: ну,
1: я...
2: что у тебя родители учили, да, что понятие отдых вообще не существует.
1: Нет.
2: У меня было.
1: Я знаю людей, у которых было, да, тоже. Mm-hmm. Они говорят, что надо работать. Нет времени отдыхать, надо копать, надо пахать.
2: И в доме вообще слово отдых, его, оно запрещалось. Как только ты спрашиваешь, слушай, а что там, пап, может, чем-нибудь там займешься? Ты говоришь, в смысле, тебе что, нечем заниматься? И открывалась дверь и говорит, у тебя что, вот это чисто, вот это пыль убрать? Ну, то есть, например, ну, придуманные вот эти вот дела, знаешь, когда начальник просто хочет докопаться, у него плохое настроение.
1: Не, ну, такое бывало, конечно, но не было такое, что это было в ущерб какому-нибудь там типа, я и так пахал
2: целый
1: день.
2: Ну, у тебя родители на ретриты отправлялись для того, чтобы отдохнуть?
1: От меня?
2: Не от тебя вообще, от жизни. Но от тебя в частности.
1: Я не знаю, может, и да, я же не спрашивал, куда они отправляются.
2: Это называлось запои, а не ретриты.
1: Не, запоев у них не было, я тебе могу тоже сказать. С уверенностью.
2: Значит, ретритов не было.
1: Я тут, вот в этом плане я своих родителей мне нечем упрекнуть.
2: Да. Короче, ну так что у тебя? Вот получилось, хорошо. Был ли в таком случае у тебя какой-то культ отдыха в семье?
1: Да. Ну, я
2: у тебя есть расслабленно?
1: Да, я не испытывал. Ну, слушай, честно говоря, я так думаю, что вообще у меня отлично было детство в том плане, что и заставляли меня иногда там что-то поделать. Ну, все-таки какая-то дисциплина присутствовала. Да. При этом меня частенечко оставляли в покое, занимаясь своим делом. Да,
2: слушай,
1: то есть,
2: это как будто бы в твоей семье был баланс.
1: Ну, был, да, какой-то, да. Поэтому, ну, как бы, я не знаю,

0: Так как сейчас в моей семье, по-моему, уже дисбаланс в плане отдыха, потому что очень много уделяется внимания. Ну, опять же,
1: хотел у меня бы, дети очень спортивные.
0: Да, уже хотелось бы, чтобы кто-то...
1: Ну, кроме тебя.
0: Ну, да, естественно. Потому что иногда в мой адрес уже какие-то претензии, а я так привык. И меня так воспитали. Извините, пожалуйста, у меня есть время для работы и для отдыха, а ты такой к претензии, как будто ничего не делаешь. Но нет, нет.
1: Б, баланс.
0: Да, у меня дети нормально и тренируются достаточно много, и отдыхают достаточно много, я поэтому тут не лезу. Ну, хорошо, а в чем... Миллениалы испытывают недостаток отдыха, да?
1: Да, потому что...
0: они не привыкли уделять себе время
1: для отдыха. Из-за того, что в детстве запрещалось,
0: да.
1: Такое, знаешь, как будто бы запрещалось отдыхать, да, и нельзя было признаваться, что ты отдыхаешь.
0: Да.
1: Только если ты куда-нибудь спрятался, закрыл дверь, и ты надеешься, что тебя не заметят, что тебя нет хотя бы 20 минут.
0: Если дверь закрывается, в туалет дверь закрылась, такая, не дай бог она там сейчас не то самое, а отдыхает, просто сидит. Просто так пошла. Или там все, проблемы со здоровьем, или просто отдыхаешь?
1: Ну, короче, поэтому говорят о том, что сейчас эти люди во взрослой жизни тоже испытывают такие проблемы. Почему? Потому что они, когда начинают отдыхать, они испытывают непонятное чувство вины, которое в итоге не дает им полностью отдохнуть. Понимаешь?
0: Я думаю, что...
1: замкнутый круг, порочный круг.
0: Я, может, и понимаю, но я также и понимаю, что люди этого сами, могут не осознавать.
1: Да. Поэтому, если вы чувствуете это чувство вины, вам нужно подумать, как с ним бороться. Вот спросите у Эндрю. У него вообще чувство вины отсутствует. Отдыхаю. Б, баланс, все, точка.
0: Б, там еще много слов на эту букву. Можно...

0: что так. Ты? Заранее Аду решила поговорить. Слушай, давай поговорим.
1: Да, потому что я же пока болела. Ты тут что делаешь?
0: Да ничего не делал, но если...
1: Чем ты развлекаешься?
0: Да, да, да.
1: Развлекался с Рузанкой, назовем это так. И я не понимаю, вы обсудили вообще ситуацию с Криштианом Роналдо?
0: Она же не произошла, она же буквально вот недавно это случилось. Не, не успели. Ну, слушай, там ничего особенного. В принципе, его вызвали в сборную, не выпустили ни на одну игру. На что он обиделся, сел в свой самолет и улетел. Но,
1: ничего себе.
0: Не то, чтобы он обиделся, да, там, и даже не так, чтобы, типа, вой, фу, капризуля, да, тренер, который вызывает, забыл, как его зовут, тренер, который...
1: Жорже Жезуш.
0: Ну, да-да-да. У них были какие-то уже там терки с Роналдо, причем он вроде как будто бы даже уговаривал его вернуться.

0: вернуться в сборную. Угу. Потому что Месси и Неймар, я так понял, что закончили карьеру в сборных.
1: Ты думаешь, что Рональдо тоже... такой, Жезус?
0: Да, да, да. Он такой, ну приезжай, пожалуйста. Он такой говорит, да что мне там уже делать, смотри, вот на Месси, да. Он уже все, Неймар уже, ну говорит, я хочу с ними пиво пить, нормально, спокойненько, да. А они вот это вот все. Я хочу сидеть в дубаях своих и спокойно там
1: почивать зарабатывать. На
0: толчевать на лаврах, да. Это так, такие бытуют мнения, то есть так говорят, что его уговаривали, он сказал, ну ладно. А он приезжает, его не выпускают. Ну и так далее. То есть на первую игру вообще...
1: То есть он посчитал, что это некоторое унижение его личности?
0: На вторую игру не то, чтобы не выпустили, сказали, мы тебя выпустим. И он начал разминаться. И так и не выпустили, причем вроде как будто бы, опять же, ходят слухи, что он обещал ему, что выпустит его во втором, и потом не выпустили. Когда начали говорить с тренером, он сказал, говорит, что вы вообще...
1: Начали разговаривать с Жезуш.
0: Да, и говорит, это мои тренерские решения, куда вы лезете? И да. Тут тоже есть там правда, есть понятие, ну, тренерских решений. Тренер решил, ну, куда вы лезете.
1: Потому что игра
0: же
1: может пойти разным ходом.
0: Ну, там пошла игра нормально, там все было окей.
1: И все было хорошо без Рональда.
0: Ну, типа да.
1: А что потом он сделал?
0: Да не знаю. Короче, он сказал, что, говорит, мои решения, говорит, что вы тут лезете, да, со своими решениями. Но Роналд там, в принципе, тут две стороны медали. С одной стороны, окей,
1: так
0: тренерское
1: решение. Так что после этого Криштиана Рональдо сел в свой частный.
0: Свой частный, да, приватный, абсолютно дорогостоящий самолет. И спокойненько сказал, да-да-да. Это вот как говорится, знаешь, типа... Короче, я, говорит, я тоже тут как будто бы не последняя фигура в мировом футболе. И это тоже правда.
1: Да.
0: Роналдо велик, да. И вызывая такого чувака, ну, как бы предполагается, что нафига ты его вызываешь в таком случае.
1: Хотел
0: ему
1: же,
0: самолет гонять тоже, знаешь, не за руки.
1: Хотел его унизить тем самым, или как-то получается?
0: Да, будто бы тоже нет. Он хотел, может быть, хотел как-то... Трудно сказать. Тут нету такого однозначного мнения, хотя мы можем спросить у наших радиослушателей, кто прав, кто виноват.
1: Слишком ли зазвездился Криштиано?
0: Да или
1: хорошо. Или тренер Жорже...
0: Что значит зазвездился Криштиано? Кто-нибудь будет сомневаться в том, что он звезда? Что он легенда мирового футбола?
1: Ну, есть ли сомнения? В сборную. Ты представляешь сборную Португалии? Ну, сиди уже, посиди, подожди.
0: Но будучи
1: пока...
0: легендой, же, играющей еще пока...
1: Но это же говорит о том, что
0: ему уже
1: высокомерие. Он говорит, как так? Подождите, меня уже две игры не вызывают. Я поехал.
0: А оно что, необоснованное? Мало сделал для сборной и для футбола вообще,
1: так,
0: Роналдо.
1: Так, а последний раз говорили о том, что он там запорол все игры в Португалии, в сборной, и что без него было бы намного...
0: Вызывайте.
1: Так они не вызывали. А куда же ты поехал тут обижаться? Вот
0: нет,
1: так вышел,
0: вызвали его, вызвали сборную. Так не вызывайте в сборную, раз запорол. Ну, что вы тогда? Зачем вызывать и не выпускать?
1: Ну, а что, подожди,
0: хотя
1: никто же не говорит.
0: Такое же самое
1: о том,
0: произойдет
1: что...
0: с любым другим игроком, и он будет молчать тряпочку, я согласен.
1: Да, я про это
0: Но
1: говорю.
0: Не Роналдо, который легенда мирового футбола. Короче, я вот, ну, такие разные. Разные мнения, да, видишь, я сразу же...
1: Ты сам переобулся три раза, пока...
0: Нет, я просто пытаюсь все точки, ну, как бы рассматривать, да, и я склоняюсь все-таки к мнению, что, ну, как бы Роналдо, наверное, правильно. Ну, наверное, да. Хоть он мне не очень нравится, хоть я не большой его фанат, но, тем не менее, то есть мы не будем отрицать его заслуг и то, что человечек, ну, как бы имел право просто развернуться и сказать, слушайте, да, надо ли оно мне теперь это все, если я две игры сижу на банке? Ну, а что?
1: Ну, хватит сидеть на банке, это неприлично.
0: Есть другие.
1: Я понимаю, что вы богатые люди, можете позволить себе что угодно, но...
0: И ваши развлечения, конечно.
1: В ваших частных джетах там.
0: Непонятно.
1: Зачем?
0: Да, что думаете? 25037, WhatsApp, конечно.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах, и это трасса А5 в районе, получается, Кеково, да, в Кековском, перед пересечением. Там было затруднение, сейчас оно стало гораздо меньше, тем не менее, небольшая пробка остается, там что-то с фурами было связано, какая-то авария с ними связана, они, конечно, достаточно серьезно перекрывали дорогу, но в виде того, что затруднение гораздо меньше, там уже около 5 минут осталась пробка, говорит о том, что, значит, ситуация разрешилась. Также в столице пробки и Карля Ульмнегата в сторону Венебасгата 15-минутное затруднение, по-прежнему получасовая большая пробка на Канцема Лилджба в сторону Вантового. Там ремонтные работы начались. Также на Густавзамглагату в сторону Брибас 20-минутное затруднение. Небольшая пробка остается на Латгалас перед поворотом на Круспилс около 10 минут. Наверное, из самых серьезных все. Если есть что дополнить, то 25037 WhatsApp для дорожной информации. Это правильно.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: выбрали на Аляске самого жирного медведя.
1: Ой,
0: да,
1: слава да. богу, медведя. Ну, это же хорошо, что медведя.
0: Да, да, да.
1: Ладно,
0: да.
1: Так.
0: Ну, это немножко фэтшейминг по отношению к медведю, конечно.
1: Но это наоборот. Понимаешь, в случае медведя, это что? Жировая прослойка необходима для того, чтобы выжить. То есть, по факту, это действительно самый мощный медведь.
0: Да, короче, там был, оказывается, конкурс.
1: Да.
0: Неделя толстых медведей на Аляске. Победил медведь по кличке Рюкзак.
1: Они там знают друг друга, да.
0: Наверное, да. И его вес более 450 килограммов. Такой вот бэкпэк.
1: А тебе нравится, что или расстраивает тот факт, что кто-то получает за это благодарность различную, да, и овации некоторые, а кто-то просто...
0: Нет, мне было бы обидно, если бы кто-то начал получать за это благодарности и овации в тот момент, когда я... периодически теряю какой-то вес определенный, да?
1: Но ты его очень быстро приобретаешь.
0: Да, но вот в последнее время чуть не очень.
1: Ваши взаимоотношения очень...
0: Да. Нет, ну, слушай, если ты говоришь про это лето, то я, конечно же, с прошлого нашего похудительного челленджа я как частично вернул его назад. Но сейчас я говорю, я недавно на весах обнаружил, что

0: вернулся к нашему апрельскому весу.
1: Когда поблагодарил сам себя,
0: восхитился сам собой и решил, что надо, если мы сейчас вдруг забомбим новый челлендж, какой-нибудь очередной, да? Но хотя нету пока стимула, к чему худеть? К Новому году? Нет смысла. Ну,
1: нет,
0: какой-то.
1: Да, а
0: если только
1: много.
0: Ты не собираешься похудеть ради какого-нибудь костюма новогоднего, очень экстравагантного, в котором надо быть худым и стройным. К следующему лету
1: это
0: еще рановато.
1: Если ты просто на корпоратив в этом купальнике Борета планируешь прийти, тогда?
0: Например. Например, да. А, если...
1: Тема вечеринка еще не определена, но костюм уже готов.
0: Но знаки будут, да. Если, например, худеть начинать к лету, то тут Новый год все планы испортят 100%. Да, там у нас... Причем там будет много выходных еще. Ой. А, в общем, ребятушки, как у вас там? Касатки мощнее медведей наш слушатель писал. Ну, я говорю, вот мы наконец-то мы затронули тему, на которой есть каждому что сказать. Вот касатки мощнее медведей.
1: Да.
0: Наташа, ты в конкурсе касаток, что знаешь про него?
1: Нет, но они намного агрессивнее, нежели выглядят.
0: А кто? Чем не медведи?
1: Просто касатки выглядят такими, типа, классненькими, что все забывают, что они вообще-то жестокие убийцы.
0: Ну, это в воде.
1: Ну, в воде, понятно.
0: Медведина?
1: У тебя на столе, приготовленное в определенном блюде. Тут опасность минимальна.
0: Кто кого бы отмутузил? Медведь, касатку, если бы...
1: Или Чак Норрис. Так, да? Так будет строиться на следующий диалог.
0: Вспомнили, да. Кто сильнее, Шварц или Сталлоне?
1: Все, я сразу же с козырей пошла. Ну, куда ты против вообще козырного туза?
0: Ну, да, Чака мы еще будем вспоминать, конечно. Так, хорошо, тогда давай вспомним и расскажем.
1: Про музыкальные легенды.
0: Точнее уже некуда. Музыка, которая нас ждет впереди, трек Colorado от Loud Luxury скоро. А также Мономур и Бетти Блум Мэтти с треком Last Song. Через 3 минуты на топ-радио.
2: Tudišpīt. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi. Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Свежий, без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее, без добавок.
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, €59.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
8: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
9: Среда начинается с правильной остановки.
10: Автостопом.
11: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
9: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: 9. Margarīns Delma Extra 39%, 450 gramu, 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes, eiro 25. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top.
1: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Стеклянная тарелка 17,5 сантиметров 39 центов. Унитаз Домолетти с крышкой 69,99. Виниловое покрытие для пола 5 миллиметров 33 класс 12,99 за квадратный метр. Красину Кай. Приложение действует в магазинах Красину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Ладно, хорошая погода сегодня нас ожидает, по крайней мере, но в столице. Так,
1: но да, нужно убедиться.
0: Во всей Латвии, но... Да, да. Пойдем убеждаться, пойдем.
1: Слушай, а ты прям, ты сейчас затронул вообще погоду. Ты реально, у тебя есть еще какие-то надежды на мотоцикл в этом году?
0: Конечно, я сейчас, возможно, и за ним и поеду. А что? Что нет-то? Просто я бы с утра... Я
1: Подожди,
0: сегодня...
1: а есть какая-то дата, когда запрещено уже на мотоцикле? Вообще?
0: Нет.
1: Нет?
0: Зимой же едут. Едут некоторые...
1: круглый год?
0: Ну да. Ну так, правда, там, по-моему, зимняя резина нужна. Но она и существует для мотоциклов, конечно же. Но когда у нас такая зима не зима, и когда у нас там... Ну, ты,
1: когда лето не лето, тогда и зима не зима.
0: Да, да, да. Ты что, никогда не видела, что ли, ребятушек на мотоциклах? Особенно с большими рюкзаками доставки.
1: Нет, ну эти, да.
0: И на самокатах, и мопедах, и велосипедах, которые круглогодично гоняют. Так что тут... Как бы никаких ограничений.
1: Я поняла.
0: Сезон-то уже закрылся, я понимаю. Но,
1: тогда,
0: тем не менее, погода пока еще позволяет.
1: Мы тогда хотя бы подчеркнем, и ты хоть скажешь, когда будет тот самый твой последний день в этом году.
0: Я еще планирую...
1: Он же должен быть какой-то заезд какой-то торжественный. Какой? Так, чтобы для кружочек в Телеграм-канал нам хотя бы был записан.
0: Бомбану, ладно, договорились.
1: Это не надо. Я прошу просто кружочек.
0: В Телеграм-канал? Хорошо, уточни.
1: Да.
0: Да. Все, всем спасибо за внимание. Завтра в то же самое время
1: обнимаем.
0: Продолжим. Да, сейчас расскажем о погоде все подробности заодно. Ну и до завтра. Оставляю вас в надежных руках наших коллег, которые будут общаться с вами в течение сегодняшнего дня и слушать много классной музыки, которая никогда не останавливается на волнах топ-радио.
1: До встречи!
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любом

0: плохую погоду.
1: В этот вторник, 6 октября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями. В Латгале в первой половине дня возможен небольшой дождь. На остальной территории страны день пройдет без осадков. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpie.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu. Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
2: Номер лотереи 9130.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того. New entry.

0: Nothing Left от Twin Diplomacy. Очень скоро услышишь НАТО по радио. А также включи музыку, если просто грустно. Гениальный совет, на самом деле. Лучше и не посоветуешь. Филатов и Гаррис, скоро. А также легкий классный трек от It's Murph, Arlo и Allegra Miles. Weightless. Скоро.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: надежно
1: в любую погоду.
2: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В первой половине дня местами ожидаются небольшие дожди. Скорость западного ветра порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге небо постепенно прояснится, осадков не ожидается. Подует западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17 градусов.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Предложение уже здесь.
5: С 1 по 31 октября дни Philips Verde Electronics.
4: Откройте для себя все для дома и красоты.
5: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
4: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
6: Приходите в Verde Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

поговорим немного о кино. А вообще, если говорить про октябрь, то тут, конечно, очень много релизов всяких разных ужасов, триллеров и так далее. Да, но это не удивительно, это нормально, потому что вот-вот уже на носу Хэллоуин, ну и

октября вышло 2 фильма. Они совершенно противоположные, то есть это чисто смотреть по своему настроению, что вам подойдет больше, возможно, сегодня или на выходных посмотреть, если вы еще их не видели. Вот, например, есть такой фильм. Меня больше всего заинтересовало именно его название, потому что называется он «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Так называется этот фильм. В оригинале это будет как «Александр and the horrible, terrible, no good, very bad day». Как вам такое название? В общем, это фильм 2014 года, где буквально все идет наперекосяк. Утром у Александра, героя, начинается один из худших дней в его жизни. И он мечтает, чтобы хоть кто-нибудь из его семьи понял, каково это желание там, похоже, сбывается. В общем, получается такой большой день катастрофы. Главные роли здесь у Стива Карелла, его вы знаете, по, например, сериалу «Офис» или фильм «Брюс всемогущий», где он играл вот этого репортера, и позже уже во второй части он играл Эвана, Эван всемогущий. Этот актер и Дженнифер Гарнер. Ее, вы знаете, на самом деле у нее много ролей, но все почему-то ее помнят как бывшую жену

длинное, интересное название. Можно глянуть, если хочется чего-то легкого. Возможно, посмеяться где-то дурашливый какими-то моментами фильм. Ну, а второй — это «Отступники», «Departed». Это 2006 год. Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Никольсон. В общем, это все звучит уже как заявка на ваш список 100%. Самое интересное здесь, конечно же, сюжет, о котором я говорить не буду, потому что не хочется вообще спойлерить. В общем, там до конца вы не знаете, кто что кого. Это все, что я могу сказать. Если вы вдруг не смотрели, классно, супер, я вам даже завидую. Фильм получил 4 Оскара, включая лучший фильм и режиссуру Скорсезе. Ну что, добавляем список.

0: центов. Куриные яйца 10 штук, евро 79. И сливочное масло 170 грамм, 79 центов. Lidl. Стоит того.
1: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Мойка высокого давления DeWalt 199 евро. Бензиновая воздуходувка Gründer для уборки листьев 119 евро. Мульча из сосновой коры 50 литров. Всего 3,49. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
5: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.

0: финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. В первой половине дня местами ожидаются небольшие дожди. Скорость западного ветра порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге небо постепенно прояснится, осадков не ожидается. Подует западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 17 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Две минуты такого небольшого пятничного вайба в завершении этого часа. You want it, это Fede Legrand. Классного всем вторника.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от формулы Витали и до 50% на продукты бренда Fjord. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

рубрика не озвучит, и мы здесь получаем песню, которая с достаточно длинной жизнью для Chill Dance релиза. Оригинал вышел в 2018, а в 2022 году появилась новая релизная версия. И здесь трое. Это Vans, электронный продюсер, известный прежде всего по мелодичному дэнс-электрик музыке. И он у нас не появляется, как и Балко. Про этого продюсера мало что известно, но желаем ему удачи, чтобы стало больше известно. И здесь еще третье лицо без вокала, женского вокала. Ребята не обошлись и пригласили Мэйли Роджерс, вокалистка. И что касается песни, она называется Real You. Достаточно приятная, нежная композиция, которая звучит здесь уже впервые. Настоящая ты. Это романтическая история человека, который хочет увидеть настоящую сущность другого человека без каких-либо масок, притворства и попыток казаться кем-то другим. Давайте послушаем впервые эту талантливую тройку. Молодые музыканты, продюсеры.

опубликован последний выпуск на нашем сайте topradio.lv, раздел «Архив». Можно его послушать, можно то, что было год даже назад послушать. Топ-20. Сегодня 6 октября, первый чарт прошел 2-го. В пятницу, как обычно, с 7 до 8, и самый большой прогресс недели оказался у Мадонны, Мартин Гаррикс, «Биза». Вернулись ребята в топ-10, вернулись в топ-5 за одну неделю, отыграв целых 9 позиций, но их пиковая позиция 4-я сейчас нам находится «Guys of Brothers» «Санта-Лучия», которые, в свою очередь, нас побеждали неоднократно. И стали, кстати, даже лучше петь.

Санта Лучи оказалось, слушай, за весь август. В сентябре у нас Hugel, Into the Sun. А кто будет в октябре, посмотрим. Но явно не эта песня, которую мы просто вспоминаем, отправляясь на три года назад. Роберт Кристиан, The Day Before.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Формула-1, понятно, уже 16 этапов, и футбол тоже идет полным ходом. Это и Лига Чемпионов, и Лига Наций, и Лига Европы. А что касается хоккея, понятное дело, что чемпионат мира еще далеко. А вот Национальная хоккейная лига уже играет. И кто-то сыграл 4 матча, кто-то 2. Давайте об этом поговорим. Есть интересные события уже, которые случились на первой неделе первой игровой. Об этом чуть позже, а пока о важном тоже, о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем более ясная погода, меньше всего облаков на северо-западе страны. Скорость западного ветра в порывах достигает 13-18 метров в секунду. Температура воздуха по Земгала и Латгала 16-17, Видзема и Курзема 15-16. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Западный ветер в порывах достигает 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается хорошая, теплая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха особо не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вчера очередные были матчи сыграны. Франция-Бельгия 4-1. Французы снова победили бельгийцев и продолжают идти без поражений. Бельгия после яркой победы над Турцией вернулась к крупному проигрышу. Итальянцы начинают оживать. Италия-Турция 3-1. Италия второй раз за турнир обыграла Турцию. И после четырех матчей остается в борьбе за первое место в группе. Босния и Герцеговина-Польша 1-0. Роберт Левандовский не помог своей команде. В этот раз боснийцы продолжают идти без поражений. Румыния-Швеция 0-1. Шведы забрали третью победу в четырех матчах и укрепились в лидерах группы. Северная Ирландия-Грузия по нулям. Североирландцы не забили, но сохранили лидерство и по-прежнему не пропустили ни одного мяча в четырех турах. Видимо, делают на это огромную ставку, на свою защиту. Украина-Венгрия 1-2. Венгры взяли реванш за поражение в первом туре. Кипр-Латвия 2-1. Латвийцы открыли счет, конечно, но Кипр забил дважды после перерыва и одержал первую победу в этом турнире. А вот сборная Латвии пока без побед. Но все время на тоненького. Черногория, Армения тоже без забитых мячей. Черногория без поражений после четырех туров. Мы отправляемся на музыкальную паузу и поговорим потом о том, что нас ждет сегодня.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

продолжаем говорить о футболе. Сегодня нас ждут большие события. Казахстан, Фарерские острова. Обе команды пока штампуют ничьи. Хорватия, Испания. После разгрома Хорватии со счетом 0-7 англичанами. Хорваты получают шанс реабилитироваться, но против сильного соперника это будет сделать сложно тоже. В свою очередь, Англия, которые разорвали хорватов, Чехия сегодня против них. Англичане могут взять третью победу подряд в группе. Шотландия, Словения. Шотландцам нужна победа, чтобы не отпустить Швейцарию, которая выиграла все три

предыдущих матча. В свою очередь Швейцария, Северная Македония. Швейцарцы пока идеальны. У них 3 победы, 9 очков и ни одного пропущенного мяча. Я думаю, что они с Северной Македонией справятся. Албания, Сан-Марино. Албанцы уже разгромили один раз Сан-Марино 3-0 в первом круге. Вполне возможно, сегодня будет повторение, если Сан-Марино не сделает какие-то выводы из того поражения. Беларусь, Финляндия. Беларусь после разгрома Сан-Марино получает шанс догнать Финляндию, которая пока опережает ее на одно очко. Люксембург, Болгария. Команды разделяют всего одно очко, поэтому матч напрямую влияет на борьбу за второе место. Молдова, Словакия. Словакия выиграли первый матч 2-0, а Молдова пока не забивает. Точнее, не знают побед в группе, забивают, но не знают побед. И у нас еще одна игра, еще одна пара, это Эстония и Исландия. Наши соседи выиграли 2 последних матча. Поздравляем мы их и желаем успеха сегодня с Исландией. А Исландия подходит к игре после разгромной победы над Болгарией 3-0. Будет сложно эстонцам, но они молодцы. Скоро немножко о хоккее. Национальная хоккейная лига 29 сентября стартовала. Уже сыграны матчи. У кого 4, у кого 2, у кого 3. Есть интересные варианты, есть интересные моменты, которые, возможно, вы пропустили. Даже вратарь уже успел отличиться и забить гол.

что, сезон в NHL стартовал, и первая неделя получилась довольно необычной. Причем уже сейчас есть несколько историй, которые вполне можно рассказывать взахлёб, потому что очень интересно. Что удивило в начале сезона? Очень много голов. Например, за первые 39 матчей сезона сразу 16 закончились минимум 7 шайбами. А 5 матчей принесли 9 и больше голов. Самый яркий пример — Эдмонтон обыграл Ванкувер 9-7. Для старта сезона настоящий хоккейный пожар. И еще бы я отметил то, что вратарь забил гол. И это, пожалуй, самая красивая история первой недели. Возможно, даже первой половины сезона будет. Не часто забивают вратари. Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин забросил шайбу в ворота Тампы и стал всего 18-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось забить гол. Рейнджерс тогда выиграли 5-1. Чемпион начал защиту титула не лучшим образом. Каролина, которая выиграла Кубок Стэнли в прошлом сезоне, стартовала с 2 поражений. Сначала 0-1 в овертайме от Флориды, а затем 2-5 от Вашингтона. То есть действующий чемпион после первых матчей пока без побед. А вот Питтсбург неожиданно хлопнул дверью. Пингвинсы начали сезон с уничтожения, я бы сказал, Филадельфии, потому что 7-0 на выезде. На выезде! Это сильно. Для команды Сидни Кросби это был очень громкий старт. Ну и Сан-Хосе начал с 2 побед, но уже получил неприятный удар. Молодая звезда и капитан Шаркс Маклин Селебрини пропустил матч против Далласа из-за травмы нижней части тела. И вот без него Сан-Хосе взяли, да и проиграли. Какая боль. 0-5.

Маскина и Дима Орих. 8901. Оставляю вас музыкой до конца этого часа. Спасибо за внимание. До встречи в новом, где будет тоже много интересных новостей и музыкальных сюрпризов.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: В начале нового часа Young Again, Hardwell, Chris Jones, мировые звезды. Сегодня еще одна есть мировая звезда, но правда, он хорош только для того, кто его употребляет, а никто рядом с этим человеком находится и не употребляет. Есть только одно неприятное у чеснока, это после вкусного ужина или как сейчас обеда с ним вы можете чувствовать себя, конечно, великолепно. Но окружающие почему-то начинают держать дистанцию с тем человеком, который поел чеснока. Предлагаю думать о том, что эти люди просто очень уважают ваши границы, а не потому, что от вас пахнет. Сегодня 6 октября, праздник для тех, кто считает, что чеснока много не бывает. И я один из этих людей. Я очень люблю чеснок. Мне очень жаль, что он не настолько полезен, насколько я его люблю. День любителей чеснока отмечаю 6 числа. Чеснок известен человечеству уже тысячи лет. Его использовали не только в кухне, но и в народной медицине. Чеснок выращивают практически по всему миру. И существует огромное количество его разновидностей, от мягких до очень острых. А для некоторых стран октябрь, вот этот месяц, в который мы вошли, и еще на прошлой неделе у нас была частичка сентября, но вот уже погрузились и можем, да. Возможно, и вроде как в Латвии тоже подходящее время, чтобы посадить чеснок до наступления настоящих осенних заморозков. Ну, я не садовод ни разу, но слышал, что именно перед зимой в Латвии тоже сажают чеснок.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Ну и все мы, естественно, любим с хлебом поджаренным чеснок. Чесночный.
2: Ни с кем он до утра, ты не в курсе.

рубрика не звучит. Отправляемся с вами на 23-й год, 5 мая, и послушаем песню «When the World Goes Down», что не звучало у нас на радио никогда. Это Dez, Basti M и Calvo, а также здесь есть два вокалиста. Это Лукас Хайн и Феликс Хайн. Что касается Dez, немецкий диджей и продюсер из Гамбурга, они все немцы. Basti M, немецкий диджей из Кёльна, продюсер тоже. И то же самое с Calvo, немецкий диджей и продюсер из Гамбурга. Он самый, наверное, известный из этой тройки. Благодаря своим работам с такими, как Робин Шульц, Феликс Ян, Lost Frequencies, Сигала Сенфилд, что очень часто звучат у нас на радио. Что касается песни «Когда мир рушится», что можно перевести, но здесь речь не о том, что буквально конец света наступает. Идея скорее романтическая, когда вокруг все идет наперекосяк, и именно близкий человек становится тем, кто помогает пережить этот хаос. Поэтому дорожим своими близкими людьми, даже если где-то какие-то происходят конфликты. Именно близкий человек, с которым мы живем под одной крышей, способен морально поддержать лучше всего.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Слушай, Наталья, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
2: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
1: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
2: Vision Express. Твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
3: Допустим, после...

0: После аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
1: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма 159 евро. Кухонный комбайн Столар 39,99. Холодильник Горение объемом 336 литров. Всего 379 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: жаловаться на то, что у нас мало солнца, учитывая, что уже не лето, а середина, почти середина осени 26-го года. Завтра, сегодня светит солнце, пускай и сквозь облака. Завтра вообще нам обещают достаточно солнечный яркий день. В ноябре, в декабре мы, может быть, даже взвоем от того, что не хватает солнца. Музыкальные солнечные парни у нас, Gazoo Brothers, Сент-Лучи на 4-м месте, вверх на 2 за неделю. Улучшили свою позицию, 11 недель в топе, высшее место 1. Отправляемся с вами в прошлое на 3 года назад и видим на 4-м месте вверх с 9-го Ромпасо, Deep Inside.
1: Место номер 4, 4-е.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него

Впереди очень интересно. 10 самых дорогих стран мира 26-го года, где жить комфортнее и дороже всего. И вторая новость. Наилучшая страна для жизни на пенсии больше не в Европе. Однако один результат, который вы услышите, возможно, вас очень сильно не то чтобы удивит, а шокирует. Дождитесь.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем более ясная погода, меньше всего облаков на северо-западе страны. Скорость западного ветра в порывах достигает 13-18 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Ладгале

0: 16-17, вид за Майкурзома 15-16. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается, западный ветер в порывах достигает 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается хорошая, теплая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха особо не изменится.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Кажется, что в Латвии жить дорого. Есть места, где за привычный нам уровень комфорта придется платить еще серьезнее. Назвали 10 самых дорогих стран мира 26 года и 6 из 10 в Европе. На 10 месте США. Особенно дорого жить в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Ничего не меняется годами уже. 9 место Австралия. Высокие цены на жилье и услуги здесь компенсируются природой, хорошей медициной, если выживешь после прогулки в лесу их местном, и высоким уровнем жизни. 8-я позиция – Швеция, где дорого, но взамен жители получают развитую социальную систему, бесплатное образование и доступную медицину. 7-е место – Багамские острова. Здесь цены дополнительно поднимают в зависимости от импорта. Ну, в общем, почти все приходится привозить. 6-е место – Люксембург. Маленькая, очень богатая страна. И это при том, что не качают нефть так, как это делают арабские страны. В общем, высокие расходы частично компенсируются большими затратами. Мне не нравится там климат. Но я там и не живу. На 5-м месте – Дания. Высокие налоги. Как, собственно, наверное, и в Швеции, и в Финляндии, и в Норвегии. И там это все превращается в испытание для тех, кто мало зарабатывает. Но зато там есть качественное образование, медицина и социальные услуги. 4-я позиция – Япония. Особенно дорого жить в Токио, Киото и Осака. 3-е место – Исландия. Ограниченное количество жилья там. Дорогой импорт и высокие коммунальные расходы делают жизнь там совсем не бюджетной. 2-е место занимает Норвегия. Дорогие товары и услуги, но при этом очень высокий уровень жизни и мощная социальная система. Там многие латвийцы работают и привозят деньги обратно в Латвию. Или литовцы, эстонцы тоже. А самая дорогая страна мира в этом рейтинге, неудивительно, Швейцария. Высокие цены на жилье, транспорт, медицину особенно заметны в Цюрихе, Женеве и Базеле. Получается интересная картина. Чем выше комфорт, безопасность и зарплата, тем чаще приходится платить за сам комфорт. Так что идеальная страна – это, видимо, когда зарплата швейцарская, а цены хотя бы латвийские. Всем скоро мы поговорим о наилучшей стране, в которой надо жить, когда уходишь на пенсию. И многие страны такие существуют в Европе. Один результат вас очень сильно удивит. Надо только дождаться.

момент пенсии. И у тебя с этим тоже будет все в порядке. И если вы уже сейчас думаете о пенсии, о том, где ее провести, есть хорошие новости. Далеко уезжать из Европы совсем не обязательно. Новый рейтинг у меня есть на руках, где назвали лучшие страны для жизни на пенсии. В этом новом рейтинге первое место занимает Уругвай, откуда родом Суарес, знаменитый футболист, и не только, который этот Уругвай потеснил прошлогоднего победителя этого рейтинга Португалию, откуда Криштиану Роналду. На втором месте Маврикии, на третьей строчке оказывается Испания, куда очень многие переезжают в последнее время. Я не знаю, что случится с Испанией, если так будет продолжаться еще один год-два. Очень большой наплыв иммигрантов. И это, и тем не менее, страна лучшая из всех европейских для пенсионеров. Пока. А все за год может измениться. А вот дальше самое интересное. Внимание, готовы? Латвия заняла третье место среди европейских стран и вошла в мировую десятку. Я долго смотрел на этот список, не верил своим глазам, но вот не я придумал. Всего в топ-10 попали сразу 6 европейских государств. Еще раз. Испания, Португалия, Латвия, Андорра, Италия и Греция. Рейтинг учитывает не только цены. Эксперты смотрели на качество жизни, безопасность, возможность путешествовать. У нас, кстати, хороший паспорт. Он позволяет во многие страны попадать без визы. Налоги, стоимость оформления документов и перспективы получать гражданство. У Латвии один из самых главных плюсов – относительно недорогая и быстрая пенсионная программа. Как заявили эксперты, рассмотрение документов занимает примерно 2-4 месяцев. А вот Испания, несмотря на первое место в Европе, сильно теряет баллы из-за налогов. Португалия опустилась с первого места в мире на 5-е, в том числе из-за увеличения срока получения гражданства для многих иностранцев. Самой дорогой европейской программой оказалась Андорра. Там требуется вложить около 1 000 000 евро. Так что Латвия оказывается не только страна, где можно работать и платить налоги, но еще и довольно неплохое место для пенсионной жизни. Главное — дожить до этой пенсии и накопить на нее как можно больше.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

Сегодня у нас вторник, 6 октября. День, который предлагает посмотреть немного шире, чем просто в окно своей квартиры или дома.

0: Всемирный день охраны мест обитания. В 1985 году он провозгласил этот день, чтобы напомнить абсолютно нам всем с вами о том, насколько важны наши города, в которых мы живем, дома, в которых мы живем, и вообще среда обитания, в которой мы живем. Потому что место обитания – это не только лес для зверей, мы там тоже появляемся, экосистема наша для человека. Это тоже дом, двор, улица, район, город. Это все то, зачем надо следить, беречь. И от этого, и от того, насколько все это будет удобно и чисто, безопасно, зависит на в первую очередь качество нашей жизни. Считается, что достойное жилье – одна из важнейших составляющих нормальной современной жизни человека. И мы часто говорим «хочу дом получше, дом побольше». Но дом – это не только стены и крыша, это еще и наша улица, двор, наши соседи, с которыми желательно тоже дружить, а не перекидываться мусором «ты ему, он тебе». Деревья – не спиливать лишний раз и незаконно. Воздух – не загрязнять. И место, куда хочется возвращаться.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом
1: на ТОП-радио.

сегодня криминальную короткометражку. Ее мы не увидим, но ее услышим. И сами можем дорисовать или вспомнить клип, если видели. В общем, слушаем.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Элис энд Дройла с двумя треками в нашем топе, но на абсолютно разных позициях. Десятое место с Диджи Горджа Мичико. Тоже достаточно медленный трек, 4 недели в топе. А вот этот хит с The Second Voice, Let Me Be, находится 20-м. То есть минус 10 строчек. Выше место 16-е. После этого 17-е. Вот сейчас последняя позиция 20-я. 3 недели в топе. Так что из этого можно сделать вывод, то что если баллада, это не говорит то, что она будет в самом низу и обречена. О, вторая медленная песня, которая на 10-м месте доказывает это.
1: Место номер 20. 20-е.
0: Возможно, просто этому треку надо больше времени для того, чтобы раскачаться. Ровно 2 года назад на этом 20-м месте появилась у нас новинка от Callum Scott «Russ».

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Ну что, уже на этой неделе Латвию накроет первая осенняя буря. Соскучились? Мы также поговорим про фатальные ошибки осенью. Почему сентябрь и октябрь может быть пиком смертельных выездов на встречку. Об этом в этом часе, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем более ясная погода, меньше всего облаков на северо-западе страны. Скорость западного ветра в порывах достигает 13-18 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 16-17, Видзема и Курзема 15-16. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Западный ветер в порывах достигает 14 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается хорошая, теплая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха особо не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Статистика показывает, что в конце августа и сентябре вероятность того, что выезд на встречку закончится трагедией, максимальная. Причина этого не только погода, то есть дожди, туманы, листопад, но и комплекс психофизиологических факторов, а также возросшая нагрузка на зрение водителя. После летнего расслабления водители теряют навыки, спешат, недооценивают риск. Усталость, начало учебного года, увеличение трафика, сезонная перестройка организма снижает внимание. Погода лишь усиливает последствия ошибок. Самые главные причины – переоценка своего мастерства, недооценка опасности, спешка, эффект стада, низкая культура вождения и, конечно же, алкоголь, с которым продолжает Латвия бороться. Водитель рассчитывает на авось, не осознавая, что при ограниченной видимости время реакции и тормозной путь не оставляют шансов. Осенью нагрузка на зрение водителя существенно возрастает, что нередко является причиной аварийных ситуаций. Световой день становится короче, поэтому чаще приходится садиться за руль в сумерках и темноте. Туман, дождь и мокрый асфальт дополнительно ухудшают условия видимости. Снижается контрастность, свет сильнее рассеивается, а отражение от дороги и фар встречных автомобилей создают блики. В результате водителю сложнее вовремя заметить пешехода, дорожную разметку или препятствие, а также точно оценить расстояние до других объектов.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

не просто так у нас в эфире появляется Европа, держись за небо. Нет, интервью брать у лидера группы не буду. Но держаться нам уже на этой неделе в пятницу, 9 октября. Не знаю за что, за столб, за свой дом, за небо. Придется, потому что нам приходит первое этой осенью буря. На побережье порывы юго-западного ветра могут достигать 28 метров в секунду, после чего в стране резко похолодает, и по последним прогнозам ветер начнет заметно усиливаться утром в пятницу и останется сильным в течение. Сегодня первые порывы юго-западного ветра будут достигать 16-21 метра в секунду, а на побережье эта телега может разогнаться до 28 метров в секунду. В ночь на субботу ветер постепенно ослабит. Нынешняя буря будет значительно слабее, тем не менее, чем та, которую мы наблюдали 22-23 августа, которая стала самым мощным явлением, штормом летним за всю историю метеонаблюдений в Латвии. Во многих районах в пятницу дневная температура опустится ниже 10 градусов тепла, местами пройдут дожди. В общем, ну, не очень будет у нас пятница по погоде, и не очень у нас будут выходные по сравнению с теми, что были. Но я уверен, что следующая героиня нашего радиоэфира сохранит себя для вас.

и на следующей неделе тоже выйдет в эфир. Но еще раньше она появится уже через несколько минут. Так что ждать следующей недели не придется. Я уверен, что ветер не помеха. Сегодня, кстати, тоже достаточно приятный, сильный. Тем не менее, еще и ждем Артема Демьяненко после Лины Исаевой. А хит за хитом с вами расстается менее чем на сутки. Уже завтра, в среду, в середине рабочей недели порадуемся новой музыке, вспомним старую, любимую, познакомимся с теми хитами, которые нам пока еще неизвестны. Пока!

0: всегда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программой «Автостопом».
3: А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: Sušķīļus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Свежий.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
2: Свежее.
4: Без добавок?
2: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

поехала менять паспорт. У старого уже подходит к концу срок действия. И вот согласитесь, но мало что так беспощадно, как фотография на документах. Потому что в любой другой случайный вторник ты можешь проспать, собраться за 7 минут, выйти, выбежать. И случайно выглядит так, будто бы именно сегодня тебя должны фотографировать на паспорт. Но стоит с утра знать, что сегодня предстоит та самая фотография, с которой тебе жить в ближайшие годы. Ну и все, один глаз не красится. Волосы просто за всю историю ваших отношений объявили какую-то независимость. А лицо приобрело выражение человека, которого не на паспорт пришли фотографировать, а, не знаю, вызвали на опознание, не дай бог. Причем самое обидное, что нельзя ведь заранее выбрать тот самый кадр, поймать свет, сделать несколько дублей, принести и сказать: вот, государство, пожалуйста, запомните меня такой. Нет, надо сесть, смотреть в какую-то странную точку, не улыбаться, щелк, все, следующий, и следующий, там, сколько, 15-20 лет, ты живешь именно вот таким вот. Не знаю, как это вышло, но надеюсь, что ближе.

вводить ежедневную рубрику «Ни дня без ИИ», потому что вот тут вот с полужару вижу свежую новость о том, что в ближайшей неделе OpenAI собирается начать добавлять к текстам, которые ChatGPT генерирует для пользователей в Евросоюзе, невидимую маркировку. Это связано с требованиями Европейского закона об искусственном интеллекте. Причем не нужно переживать, потому что не будет никаких там тайных значков, которых мы с вами не сможем распознать, или странных пробелов, или надписи мелким шрифтом, что этот текст написал робот. Работает все хитрее. Система слегка будет менять то, как искусственный интеллект выбирает слова и таким образом оставлять в тексте своеобразный цифровой отпечаток. Человек его не заметит, а вот специальная программа сможет проверить и сказать: да, этот текст был создан моим собратом ИИ. Правда, система не стопроцентная. Чем короче текст, тем сложнее будет определить эту маркировку. А если его перевести хорошенько так отредактировать или переписать своими словами, то этот цифровой след вообще может ослабеть. То есть мы постепенно приходим к удивительному будущему, где искусственный интеллект пишет текст, искусственный интеллект прячет в нем метку, а потом другой искусственный интеллект выясняет, не написал ли это.

этот текст искусственный интеллект. И между всем этим натуральный интеллект человека сидит и говорит: давайте, ребят, просто быстрее, быстрее, я уже очень хочу отправить.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде в этот вторник, 6 октября, в Латвии преимущественно ясная погода. В восточных районах облачно с прояснениями, но в целом по стране без осадков. Воздух по стране прогрелся от плюс 15.

0: Сейчас плюс 17 и солнечно. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: расскажу после рекламы.
1: Пригодится осенью в аптеках «Апотека». Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках «Апотека».
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

вейпов, не для эфира будет сказано, решили, что если человек не может бросить курить по-хорошему, то можно попробовать по-плохому. Китайские производители придумали довольно своеобразный девайс для тех, кто хочет отказаться от этой пагубной привычки, но рука все равно автоматически тянется за этой штукой. И принцип предельно понятный. Потянулся, нажал кнопку, чтобы затянуться и... получаешь ощутимый разряд тока. Идея в том, чтобы постепенно выработать новую ассоциацию у организма. И вейп — это уже не просто удовольствие, а очень даже неприятное последствие. Вообще, метод далеко не новый. И если развивать эту идею, то применить его можно буквально к любой зависимости. Вот потянулся в 10-й раз за 5 минут проверить соцсети. Держи разряд. Пошел за 5-й чашкой кофе. Держи еще один. Открыл приложение с азартными играми. Ну, тут ты правила тоже знаешь. Правда, я все-таки немного сомневаюсь, что коммерческий успех у этой затеи будет, потому что если человеку и так настолько сложно себя остановить, что он не может отказаться от этой привычки, то довольно оптимистично рассчитывать, что, лишив себя этого удовольствия, он еще и добровольно согласится каждый раз бить себя током. И через 2 дня, я думаю, человек просто посмотрит на этот вейп шокирующий и скажет: так, а где мой старый?

слишком ли, без ли вредит вашему здоровью и вашему бюджету? Это тоже плохо. А вот музыка, она безопасна, у нас ее много. Продолжим дальше с моим любимым треком «Magnetic» от The Bounce. Поехали!

Вам приведу еще один интересный пример того, куда постепенно добрался искусственный интеллект. Представляете, он добрался до Гоголя. Появилась книга под названием «Мертвые души. Второй том. Возрождение». И это попытка представить продолжение знаменитого романа Николая Гоголя с помощью нейросети. И здесь особенно интересно, почему взялись именно за второй том. Это одна из главных загадок русской литературы, потому что Гоголь действительно работал над продолжением «Мертвых душ», но незадолго до смерти сжег рукопись. И сохранились только отдельные главы и фрагменты. И вот теперь, спустя больше полутора веков, попробовать продолжить эту историю решили при помощи искусственного интеллекта. Работа заняла около года, и одной нейросетью дело не ограничилось. Участвовали историки, литературоведы, лингвисты и технические специалисты. Системе дали для анализа произведения самого Гоголя, его письма, черновики и записные книжки, а также литературу и другие материалы той эпохи. И задача была не в том, чтобы просто собрать новый роман из кусочков настоящего Гоголя, а попытаться воспроизвести именно особенно его язык, длинные вот эти вот все фразы, гротеск, юмор, характерные диалоги и манеру автора постоянно вмешиваться в повествование. При этом сами создатели отдельно подчеркивают, что это, конечно, не утраченный второй том Гоголя и не попытка выдать текст за него. Скорее, это эксперимент, каким мог бы получиться новый текст, если попросить искусственный интеллект изучить авторский стиль, который очень узнаваем, и попробовать работать по его правилам. И вот здесь возникает уже другой вопрос. Вот мы привыкли, что нейросеть может написать нам письмо на любую тему, резюме составить или сообщение, когда не знаешь, как ответить. А вот теперь она дописывает Гоголя. Вау! Кажется, фраза интересная, что хотел сказать автор, постепенно приобретает совершенно иной смысл.

0: Потому что уже в эту пятницу Латвии обещают первую этой осенью настоящую бурю. А до нее все будет, ну, подозрительно хорошо. Прям такое хрестоматийное затишье перед бурей. В среду и четверг будет преимущественно сухо, довольно солнечно. Ветер будет слабым или как минимум умеренным. А вот в четверг местами будет вообще до плюс 20. То есть октябрь сначала такой там, смотрите, какой я приятный. А потом в пятницу, ну все, я освоился, снимаю маску. Потому что в пятницу резко усилится юго-западный ветер. По стране порывы могут достигать до 16-21 метра в секунду, а на побережье целых 28 метров в секунду. Плюс будет дождь и довольно резкое похолодание. Днем во многих местах температура уже будет ниже плюс 10. Но хорошая новость в том, что все это ненадолго. И уже к вечеру пятницы ветер стихнет, ослабеет, а в ночь на субботу постепенно и вообще уйдет от нас. Так что четверг с его плюс 20 градусами не обольщаемся, да, не обольщаемся. Это не октябрь передумал, это он просто решил нас перед бурей вот так вот немножечко побаловать. Ну, пускай побалует, а что у нас там за окном сейчас, дальше в нашем эфире.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: О погоде в этот вторник, 6 октября, в Латвии преимущественно ясная погода в восточном.

0: сейчас плюс 17 и преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Топ-радио. All-time favorites.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Слушай, Наталья, в оптике Vision Express в клиентские дни скидка 40% на все. Правда или ложь?
3: Правда, Андрей, правда. Но давай все-таки зададим слушателям вопросы посложнее.
2: Слушай топ-радио 8.35. Определи, где правда, а где ложь. Если окажешься самым знающим, выиграешь подарочную карту на 40 евро от Vision Express.
3: Vision Express. Твой эксперт по зрению вот уже 35 лет.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Среда начинается с правильной остановки.
7: Автостопом.
3: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А своим автомобилем выбирай MG. Современные экономичные гибриды.

0: полную мощность.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Праздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

радуется, солнце впереди, встреча с домашними, вкусный ужин, надеюсь, и немного времени для себя. Ну а свою небольшую дозу вечернего серотонина вам добавит Артем в его вечернем драйве. С вами была Лина Исаева, услышимся завтра.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Предложение уже здесь.
2: С 1 по 31 октября дни Philips в RD Electronics.
1: Откройте для себя все для дома и красоты.
2: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
1: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
3: Приходите в RD Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

часах 6 октября, сегодня прям такая красивая осенняя погода, солнце светит, листья уже начали желтеть местами, главное тут не упустить этот момент, когда все пожелтеет, местами уже покраснеет даже, и вот еще не успеет опасть и обязательно съездить в Сигулду, ну или в другой красивый город, какие у вас, кстати, планы. Так что осень, особенно когда такая погода, это прекрасно, пока не началось вот это все, но вы сами понимаете, даже не хочется говорить.

вот эти серые осенние дни. И у меня еще такое ощущение, что нам в офисе дали отопление, как-то сегодня уж очень жарко, лучше бы дома дали отопление. Или это солнце так пригревает. Кстати, давайте поговорим тогда про плюсы осени. Я их уверен, немало можно найти, да, там вот еще, в принципе, еще на дачу можно съездить, да, на выходных хорошо провести время, так что позитивные моменты этого прекрасного времени года. Осень, 2.5.0.37 и дорожная информация, как всегда, актуальна вечерами.

0: погоду. Что по радио погоде этим вечером в Латвии? Преимущественно ясная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 12 до 14 градусов. В Латгале 13-15, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 13 местами до 15 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Corey Whisper. По мне, так мы слишком быстро его потеряли из топ-20-ки, да? Сколько уже? Пару недель точно он уже не там. Не знаю, навряд ли он там дотянет до каких-то результатов в топ-50 в декабре, но это не значит, что мы его не услышим в вечернем драйве. Немножко рекламы, и мы продолжаем.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā, par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.

Максим Крученков, струны души, 17:36 у нас на часах. Знаете, какой плюс осенью есть? Ну, как минимум, их много. Мошкара всякая, вот комары пропадают, то, что летом иногда мешали наслаждаться, да, вечерами, они все пропадают потихоньку. Какие плюсы осенью еще можно найти? WhatsApp 2 5 0 30.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Лейлербес от Венспилс до Дрейлиню, также улица Ладглас от Круспилс до Виштю. Пробка Густава Замглагатва от Ерицю до Привибас, на Грауду от Валдецю до Венебасгатва. Движение затруднено. Также на Валдемару от Кипсала до Слокас и Островной мост от Луцавсала до улицы Телц. Телефон для дорожной информации 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

машину не так жарко садиться, вот плюс осень. Антон пишет, а то летом иногда как нагреется, на солнце просто баня, пока выветрится, пока кондиционер, продуешь, уже приехал, да, но теперь...

10 ступенек потеряла. Я не хочу, чтобы... Не хочу, чтобы Иманбек пропал из топ-20. Ну, впереди еще до четверга, еще пару дней есть, и сегодняшний вечер. Так что заходи, голосуй, topradio.lv, раздел топ-20. Закончим этот час вместе с Имани. You will never know. 25037, наш WhatsApp. Сегодня осень, обсуждаем, какие у нее есть плюсы, помимо еще пока что хорошей погоды. Что там еще нам писали? Машкары меньше. Машина не такая жаркая, да? Есть какие-то мысли, напиши, расскажи. Также привет, поздравления, дорожная информация. Все актуально вечерами. 25037.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Предложение уже здесь.
2: С 1 по 31 октября дни Philips в РД Electronics.
1: Откройте для себя все для дома и красоты.
2: Гладильные системы, электрические зубные щетки, кофемашины, фены, аэрогрили и многое другое. Выгодные цены и специальные предложения только до 31 октября.
1: Дни Philips. Покупайте выгодно и сделайте свою жизнь комфортнее уже сегодня.
3: Приходите в РД Electronics или покупайте на RD Vehicles LV.

Rhythm of the Night. 18.06, 6 октября. Вот осенний плюс. Привет. Сегодня и фотографии, знаете чего? Грибов. Давно я по грибы не ходил. Это

0: А что у вас там? Вот это интересный плюс осень, но об этом после рекламы.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
1: Подробнее

Пишет нам слушатель: я сегодня утром присылал огромный плюс осени, что на работе не знают, что Нальта в моем термосе и что я могу потихонечку наливать и пить. А что у вас в термосе? Плюсы осени сегодня рассматриваем, да, со всех сторон. 2 5 0 37 Madison Beer All at Once.

0: кстати, для тех, кто за рулем. Дорожная информация у нас.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Лейлербес от Венспилс до Дрейлиню. Также на Валдемара от Лачплиша до Элизабета. С улицы Ладгалес от Круспилс до Виштю. Калнсима от Балжи до Дрейлиню. А также на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

Платим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex – движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

кофе и черная смородина у него там в термосе. Кто уже обзавелся термосами на эту осень? Хотя сейчас еще конец бабьего лета, я бы так назвал этот период. Вспоминаем теплый август. Есть еще время написать 2 5 0 3 7 наш WhatsApp.

Одно сообщение за отсутствие бани в машине, да, самый главный плюс. Для меня не надо искать кондиционер и место в тени. Для меня плюс 15 намного приятнее, чем плюс 27. 2, 5, 0, 37. Так, не путаем. 2, 5, 0, 37. Это я про температуру. Keep on rising. Ян Керри, Майкл Шелес. Если есть актуальная дорожная информация, вечером всегда актуально. Также привет, поздравления. Ну и плюсы осени. Подсчитываем, сколько у нас уже почти десятка плюсов, 10 плюсов, что можно найти осенью. Кто открыл уже сезон поездки в Сигулду? Ну или какие-то другие красивые города, тоже можете посоветовать, порекомендовать. Все.

0: Даугавгривас. Ну, что мне пересказывать, давайте послушаем оригинал.
1: Даугавгривас, привет! От недостроенного моста на Даугавгривас и до Булю. Придется потусить всем вместе.
0: Придется потусить всем вместе на Даугавгривас. Хорошего пути, я думаю, уже скоро все рассосется, уже почти 7 часов вечера, но есть

вот нам специалисты по Даугавгривас еще тут подъехали. Там ремонт уже не первый месяц идет. Но никто этого не отрицает. Всем, кто за рулем, да, кто собрался на вечернюю прогулку у моря, отдельный привет. Да, еще во сколько у нас закат? Кстати, закат уже скоро. Все меньше и меньше светового дня у нас остается.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. У нас не только специалисты по Даугавгривас, но и специалисты по закату. Говорят, закат уже был.
1: Да, был уже закат. 18:44 был.
0: В Риге, да, 18:44. А вот мне кажется, в Энспилс.
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: И все, что западнее, там, может быть, еще можно успеть на закат. О погоде на завтрашний день. Преимущественно ясно, немного облаков, осадков. Синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем завтра на территории Курзамы от 14 местами до 17 градусов. Ладгал 13-16. В Земглавидзема, а также в центральной части Латвии температура воздуха завтра днем от 15 местами до 17 градусов.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

сейчас скажу до свидания и буду отдыхать. Мне тут желают хорошего вечера, отдыхай. Так, кто там? Специалист по погоде. Клан Карусел, как раз для тех, кто возвращается домой. Это был вечерний драйв, с вами я, Артем Демьян.

0: Осенние дни Weekend. Осенняя одежда и обувь теперь со скидкой 20%. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.